0: какой ты нафиг танкист?
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Омега» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: 77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Нижний Новгород – один из главных центров речного туризма в России.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Мираж» в одном миксе.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Город Сосновый Бор называют городом атомщиков.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: 세상이란 누구요?
1: Начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от Жасмин и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 19». 1997 год.
1: Анжелика Варум. «Зимняя вишня».

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорогах.

планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ставрополь неоднократно входил в список наиболее благоустроенных городов России.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

0: Для меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: 5 минут.
1: Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют 3 самых ярких хита группы «Мираж» в одном миксе.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Более 400 вражеских беспилотников летело в направлении московского региона. Как сообщил Сергей Собянин, с половины 9 вечера воскресенья до 5 утра понедельника в сторону столицы направлялись более 400 вражеских беспилотников, большая часть из которых была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Как уточнил мэр столицы в своем канале на платформе МАКС, 85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегата СМИ-2. В Домодедовскую больницу госпитализировали 6 человек с минно-взрывной травмой. Пострадавший находится в различной степени тяжести. Сейчас врачи проводят необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Цитирует агентство РИА Новости сообщение пресс-службы учреждения. Что стало причиной ранений, не уточняется. Госсекретарь США готов встретиться с министром иностранных дел России на полях саммита АСЕАН. Марко Рубио посетит Филиппины с 19 по 23 июля для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. По словам самого главы Госдепа США, окончательно встреча с Сергеем Лавровым не согласована, но он к ней готов. Как отмечает сайт nsn.fm, министр иностранных дел России также посетит Филиппины с 21 по 23 июля, где изложит свои оценки ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая усиление в нем конфликтного потенциала на фоне проведения Западом линии на милитаризацию региона. Китай в июне закупил в России более 876 тысяч тонн сжиженного природного газа. Это почти на 100% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как подсчитала РИА Новости, на основании данных Главного таможенного управления КНР, в стоимостном выражении импорт обошелся Китаю в сумму свыше 433 миллионов долларов. По итогам прошлого года Китай приобрел рекордные 9 миллионов 800 тысяч тонн отечественного СПГ, что на 18% больше, чем в 2024 году. Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу и стала двукратным победителем турнира. Матч прошел в воскресенье в Нью-Йорке. Испанцы добились триумфа в дополнительном времени со счетом 1-0. Мяч забил Ферран Торрес на 106-й минуте. Чемпионат мира проходил с 11 июня на территории сразу трех стран – Соединенных Штатов Америки, Мексики и Канады. А популярный канал «Радио.НС» СН проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и «Добрые новости». Здравствуйте. Россияне смогут использовать национальный мессенджер Макс и биометрию для подтверждения личности и права на льготы в магазинах. Уже с 1 сентября вступает в силу уточнение к закону о защите прав потребителей. Они конкретизируют уже существующие требования. Это и позволит, например, подтверждать льготы пенсионерам. Новый электрический кроссовер «Эволют iSky» появится в дилерских центрах в конце сентября. Также к концу года начнется и производство гибридной версии автомобиля. Новинка займет место между моделями iJoy и iSpace. Кроссовер получил электромотор мощностью 218 лошадиных сил, полностью светодиодную оптику и бесключевой доступ. Врачи напомнили россиянам о самых полезных летних ягодах. Ловите вкусный топ. Клубника, облепиха и темный виноградный крыжовник. По словам экспертов, ягоды являются источником витамина С, клетчатки и органических кислот. Кроме того, они содержат больше антиоксидантов, чем многие фрукты. Острая пища может продлевать жизнь. Об этом и не только.

0: пачке добрых новостей ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Некогда Ульяновск называли Симбирском, а еще раньше – Симбирском, через букву «Н».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Попытка атаки на Москву за минувший вечер и ночь стала одной из крупнейших за несколько лет. Об этом свидетельствуют данные мэра столицы. В своем канале на платформе «Макс» Сергей Собянин сообщил, что в период с половины девятого вечера воскресенья до пяти утра понедельника в направлении столичного региона летело более 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве, написал мэр города. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. В результате падения беспилотников в Московской области повреждены несколько частных домов. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, по предварительной информации, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома. Еще один на трассе М4, где беспилотник упал рядом с автомобилем. Как уточнил губернатор, в некоторых местах возникли возгорания, а также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры. Силы ПВО за неделю перехватили не менее 5000 украинских беспилотников на территории России вне зоны проведения специальной военной операции. Как подсчитала РИА Новости, изучив данные Минобороны, наибольшее количество дронов были сбиты 13 и 16 июля, 926 и 802 соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть страны. Вооруженные силы США завершили девятую волну ударов по Ирану. Как говорится в заявлении американского военного командования, удары были нанесены по иранским командным центрам, объектам противовоздушной обороны и берегового наблюдения. Иранские военные ответили ударом баллистических ракет по американским самолетам на территории аэропорта города Акабы на юге Иордании. На фоне дефицита бензина в России начало дорожать газомоторное топливо. Как пишут «Известия», за первую половину июля стоимость сжиженного углеводородного газа на автозаправочных станциях в среднем по стране выросла на 12% по сравнению с июнем. Основная причина подорожания – увеличение спроса. Дефицит бензина привел к тому, что владельцы автомобилей стали активнее переходить на газ. Вместе с тем, по словам экспертов, дефицита этого топлива не ожидается. Мошенники создают поддельные сайты и сообщества известных детских лагерей и турфирм. Мошенники добавляют на сайты яркое оформление и поддельные отзывы. Цены на путевки ставят в 2-3 раза ниже рыночных. Оплату просят перевести на карту физического лица. После получения денег сайт или сообщество исчезает, предупреждают эксперты. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

Плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Россия, Китай и еще несколько десятков государств учредили Всемирную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта. Об этом сообщили в российском МИДе. Представители стран подписали соответствующее соглашение накануне старта Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Документ закрепил желание сторон развивать высокие технологии совместно и бороться с цифровым неравенством. Движение по трассе М-12 «Восток» до Тюмени планируется открыть уже в декабре. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в докладе президенту страны. По словам Хуснуллина, в этом году также проводятся работы по расширению трассы М3 до 6 полос. Регулярное употребление острой пищи может продлевать жизнь. Ученые выяснили, что она связана с более низким риском смерти от рака, болезней сердца и заболеваний легких. Главную роль играет капсаицин – вещество, которое придает остроту. Оно помогает снижать воспаление, улучшает обмен веществ и положительно влияет на сосуды и микрофлору кишечника. Мороженое со вкусом пива появилось в Беларуси. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Город Петрозаводск – единственный крупный город страны, который назван в честь императора Петра I.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Натали. О боже, какой мужчина!

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Как минимум 2 человека пострадали при ночной атаке дронов ВСУ на Подмосковье. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, по предварительной информации, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома. Еще один на трассе М4, где беспилотник упал рядом с автомобилем. Губернатор также заявил, что в Подольске и Одинцово возникли возгорания, повреждены несколько частных жилых домов и гражданских объектов. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, по данным мэра Москвы, с вечера воскресенья до 5 утра понедельника в направлении столицы летели более 400 дронов. Сергей Собянин уточнил, что ПВО нейтрализовало большую часть дронов на дальних подступах, 85 на подлете к Москве. Между тем, по данным Минобороны России, средства ПВО перехватили и уничтожили в течение ночи над регионами страны 381 украинский БПЛА. Как уточняется в сводке оборонного ведомства, украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбивали над территориями 13 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Спасатели эвакуировали 2 человек, сорвавшихся во время восхождения на Эльбрус, как сообщили в МЧС. С привлечением коммерческого вертолета с горы в поселок Терскол доставили пострадавшего 40-летнего альпиниста и его погибшего 11-летнего сына. Спасатели передали их медикам и представителям следственно-оперативной группы для установления всех подробностей ЧП. Более 30 африканских государств подтвердили участие в 3-м саммите «Россия-Африка». Как напомнил директор Департамента государств Африки МИД России Анатолий Башкин, в Африке 54 государства, и 30 из них – это достаточно большой результат. 3-й саммит «Россия-Африка» состоится в Москве в конце октября. Женщины в России рожают первого ребенка в среднем в 30 лет. Об этом заявил известный врач Геннадий Онищенко. В беседе с РИА Новости академик пояснил, что такая ситуация обусловлена условиями жизни. Сегодня женщины все чаще хотят успеть получить образование, утвердиться в профессии и бизнесе до появления ребенка, сказал Онищенко. Россия в июне нарастила импорт легковых автомобилей из Китая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поставки увеличились втрое и превысили $1 миллиард. При этом, по сравнению с предшествующим месяцем, импорт сократился почти на 6% в денежном выражении. Россия в июне сохранила за собой 2-е место в рейтинге крупнейших покупателей автомобилей у Поднебесной. Первую строчку заняла Великобритания. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: радиорадных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В Минтранс поступило предложение сделать бесплатным проезд по платным дорогам для самых дисциплинированных водителей. По мнению депутатов, льготу стоит предоставить автомобилистам, которые в течение года не получили ни одного штрафа за нарушение правил дорожного движения. Кстати, сегодня таким требованиям соответствует около 7% российских водителей. Реклама стала инструментом формирования доверия к бренду для 79% потребителей. К такому выводу пришли аналитики. Новое исследование показало, что само понятие доверия расширилось. Теперь покупатели оценивают не только качество продукта, но и безопасность, доброжелательность и заботу со стороны компании. А половина опрошенных доверяет честной и ненавязчивой рекламе. Белорусский бренд мороженого и творожных сырков заявил о разработке рецептуры мороженого со вкусом пива. Продажа этого лакомства уже разрешена на пляжах страны. До этого компания опубликовала посты, в которых сообщала, что лакомство со вкусом пенного пока нет в магазинах, и приглашала людей на дегустацию новинки. Ну что же, друзья, поехали в Беларусь.
1: Заметьте, не я это предложил. Идемте.
0: Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
2: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед. В городе Благодарный установлена скамья примирения с двойным уклоном. По задумке она должна сблизить поссорившихся людей.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Андрея Губина и группы «Кино». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массированной атаки украинских БПЛА в Подмосковье. Об этом сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в Московской области пострадали мирные граждане. Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что пострадали как минимум 2 человека. Один получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома. Еще один на трассе М4. Где беспилотник упал рядом с автомобилем. Российские военные ночью продолжили нанесение ударов по портам Украины, как сообщили в Минобороны России. В порту Одессы поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Уточняется, что удары были нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и баражирующими боеприпасами. 330 жителей приграничных районов Курской области остаются пропавшими без вести. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн. В беседе с агентством ТАСС он выразил надежду на то, что большая часть из них жива. Губернатор добавил, что курские власти будут и дальше делать все для того, чтобы выяснить судьбу каждого из утратившего связь с родными после вторжения ВСУ на территорию региона. Россия рассчитывает предотвратить появление завозных случаев вируса Эбола из стран Африки. Об этом заявил директор Департамента государств Африки МИД России Анатолий Башкин. В интервью агентству ТАСС он также выразил надежду на то, что с появлением российских вакцин вирус Эбола удастся купировать. Дипломат напомнил о том, что в Демократической Республике Конго и в Уганде в настоящее время насчитывается порядка 2000 инфицированных. Прокуратура организовала проверку по поводу массовой гибели пчел в Красноярском крае. Насекомые изъяты для проведения экспертизы, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. Ранее СМИ написали о том, что в Большемуртинском районе края после обработки полей химикатами погибли 30 миллионов пчел. В прокуратуре уточнили, что всего поступило 22 заявления. При этом точное число погибших особей не установлено. «АвтоВАЗ» отмечает 60-летие. С юбилеем коллектив и ветеранов завода поздравил президент России. Как говорится в тексте поздравления, за прошедшие годы во многом благодаря таланту и самоотверженности нескольких поколений инженеров и специалистов были воплощены в жизнь смелые конструкторские идеи и замыслы. Владимир Путин добавил, что коллектив завода достойно продолжает профессиональные традиции, трудится с полной отдачей, повышает качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

Ведущий радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Как не самый известный отечественный боевик подарил нам классную и патриотичную песню. В 2006 году дебютирует композиция Алексея Воробьева. Ее название крайне звучно – «Русские забили». Для молодого исполнителя это был второй сингл после хита «Лето». К тому моменту Воробьев набирает популярность среди россиян. Символично, что в детстве Алексей занимался футболом, играл за тульскую юношескую сборную и даже хотел связать свое будущее с этим видом спорта, но в итоге выбрал музыку и, как видим, не прогадал.

0: 2006-м на экраны страны выходит боевик «Обратный отсчет» с Оксаной Акиньшиной и Андреем Мерзликиным в главных ролях. Саундтреком к ленте становится именно хит Воробьева. Интересно, что часть съемок клипа на композицию проходила на стадионе «Локомотив». Там же разворачивается и часть действия боевика. В сюжете фильма переплетались темы футбола и борьбы с терроризмом. Поэтому футбольный мотив стал ключевой темой в клипе. Ну а сегодня эта песня прочно ассоциируется со спортом номер один.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: каждом отечественном самолете больше центнера спецметалла, изготовленного в подмосковном городе Ступино.
1: Знаем, потому что здесь вещаем.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Мираж» в одном миксе.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

0: первое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».

0: она подхватывает другую птицу, которая летит позади. В результате этого она затрачивает меньше усилий для взмаха, а следующая за ней птица получает уже более мощную воздушную волну. Удивительно, но при такой расстановке каждый член стаи экономит до четверти энергии на перелет. Но клинообразный косяк не всегда оказывается правильным. Это бывает только в безветренную погоду.
1: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед. В городе Муром родился знаменитый защитник Олимпийской сборной СССР по футболу Виктор Лосев.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве полдень.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силовики задержали агента украинских спецслужб, готовившего подрыв автомобиля участника СВО в Ставропольском крае. Суд арестовал обвиняемого на срок 2 месяца. По версии следствия, мужчина, действуя по предварительному сговору, приобрел компоненты самодельного взрывного устройства для взрыва автомобиля капитана запаса Вооруженных сил России, ветерана боевых действий, участника СВО и региональной программы «Герои Ставрополья», однако был задержан. В некоторых районах Крыма частично нарушено энергоснабжение. Как сообщила компания «Крымэнерго», из-за внешнего воздействия на объекты энергетики света нет в населенных пунктах Западного, Южного и Восточного Крыма. Ведутся аварийно-ремонтные работы. Уточняется, что в населенные пункты Северного, Восточного и Западного энергорайонов подача света осуществляется в зависимости от возможности сетей. Новую особую экономическую зону промышленно-производственного цикла создадут в Хакасии. Об этом сообщил глава правительства России Михаил Мишустин. По его словам, также власти приняли решение расширить особую экономическую зону «Зеленая долина» в Татарстане. Как отметил премьер-министр, расширение будет происходить в том числе за счет кластерного развития биотехнологических наукоемких производств, подтверждения от потенциальных инвесторов о намерениях реализовать там свои инициативы получены, указал Мишустин. Роспотребнадзор напомнил о риске заражения легионеллезом. По информации ведомства, вспышка болезни легионеров произошла в одном из районов Нью-Йорка. Подтверждено 72 случая заболеваний, из которых более 50 потребовали госпитализации. Сообщается о 2 летальных исходах. Как пояснили в Роспотребнадзоре, легионеллезом можно заразиться при вдыхании воднодисперсной взвеси из системы горячего водоснабжения, бассейнов, аквапарков. Помимо этого, опасное инфекционное заболевание может распространиться из системы кондиционирования воздуха при несвоевременной замене грязных фильтров. Уточняется, что болезнь от человека к человеку не передается. Температура воздуха на турецких курортах в ближайшие дни местами достигнет 41 градуса. Как пишут РИА Новости со ссылкой на данные турецких метеорологов, жаркая погода выше климатической нормы ожидается на юге и юго-востоке страны, в том числе в курортных регионах Анталии и Алании. На курортах Эгейского и Средиземноморского побережья также сохранится жаркая погода. В Измире и Мугле воздух прогреется до 38 градусов, в Денизли до 40. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Татьяна Буланова, «Ясный мой свет».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Диско Тиковариан».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Европы вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, знакомьтесь. Калинник – торт из Рязанской области, который стал настоящим гастрономическим брендом региона. Калинник – десерт, в котором переплелись традиции прошлого и технологии современности. Три вида муки, начинка из калинового джема с легкой горчинкой и сладкая глазурь из белого шоколада и сгущенного молока. Звучит, но очень вкусно. Этот десерт ведет историю от традиционного пирога. Рецепты с начинкой из калины были известны еще в семьях прабабушек, нынешних жителей Рязанской области. Название, как вы догадались, происходит от начинки, которую часто дополняли сушеными яблоками. А сам пирог выпекался в капустном листе несколько часов. Это придавало ему неповторимый аромат. Современные рязанские кондитеры сохранили идею этого традиционного пирога, но сильно усовершенствовали рецепт. Сегодня калинник готовят из ржаной, пшеничной и даже черемуховой муки. Для начинки используют джем, а сам пирог покрывают разноцветной глазурью. И сегодня старинный пирог, по сути, превратился в современный вкусный торт.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1

0: далеко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Стандартная. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если слово «кринж» знакомо многим, то значение слова «крипово», уверен, знают немногие. Слово «крипово» пришло в русский язык из английского. «Криппи» означает «жуткий, вызывающий мурашки». Само прилагательное образовано от глагола «to creep» – «ползти». В письменных источниках слово фиксируется с конца 18 века, но широкое распространение получило в 20-м, особенно в жанре хорроров. В русскоязычный интернет слово попало в середине нулевых. Так пользователи описывали странные картинки, истории или персонажей, как крейпи. Со временем форма трансформировалась в крипово. Кстати, именно наречие

0: Жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь, где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Город Покров находится на туристическом маршруте «Золотое кольцо России».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
1: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
2: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Кино» и группы «А-студио». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Вооруженные силы России взяли в Запорожской области под контроль для защиты от беспилотников энергетические объекты и трассу Р-280 Новороссия, которая связывает регион с Крымом. Об этом во время встречи с Владимиром Путиным сообщил глава Запорожской области Евгений Балецкий. Он уточнил, что благодаря контролю значительно упала эффективность украинских дронов. По словам губернатора, средства, которые применяются для защиты от БПЛА, все время совершенствуются. Атака беспилотника на нефтяной танкер произошла на одном из терминалов Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Как отмечается в сообщении компании, в результате попадания в кормовую часть правого борта на палубе и в отсеках танкера возник пожар. Его ликвидировали в течение нескольких часов. Судно сохранило плавучесть. Разлива нефти и ее воспламенение в танках не допущено. Интернациональный экипаж в составе 22 человек, за исключением капитана и старпома, был эвакуирован. Кремль в последние дни не имел контактов с представителями США. Технические контакты идут по линии дипломатических ведомств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН, который пройдет в конце этой недели на Филиппинах. Иран получил предложение о прекращении огня с США. Об этом заявили в МИД Исламской Республики, не вдаваясь в подробности. Там лишь отметили, что посредники работают над разрядкой напряженности, возникшей между Вашингтоном и Тегераном в начале этого месяца. При этом газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на американского чиновника утверждает, что Соединенные Штаты готовятся к широкомасштабной войне с Ираном, наращивая военное присутствие в регионе. О переброске туда боевой авиации самолетов-заправщиков писали и другие американские СМИ. Кир Стармер заявил, что его работа на посту премьер-министра Великобритании завершилась. «Я скоро посещу Его Величество, чтобы попросить у него об отставке», сказал Стармер в своей заключительной речи в качестве главы правительства. Также политик отметил, что его правительство укрепило оборонный сектор и повысило международную репутацию Великобритании. Пользователи из России жалуются на проблемы с доступом к магазину приложений App Store. Как сообщает портал сбой.рф, в жалобах люди указывают на то, что им не удается загрузить страницу App Store или открыть приложение. Основная масса сообщений поступила из Москвы и Санкт-Петербурга. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зеленского.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.
1: Нет

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Герб города Шумерля нарисовал художник местного комбината автофургонов.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 100.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Мираж» в одном миксе.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

Радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Как не самый известный отечественный боевик подарил нам классную и патриотичную песню. В 2006 году дебютирует композиция Алексея Воробьева. Ее название крайне звучно – «Русские забили». Для молодого исполнителя это был второй сингл после хита «Лето». К тому моменту Воробьев набирает популярность среди россиян. Символично, что в детстве Алексей занимался футболом, играл за тульскую юношескую сборную и даже хотел связать свое будущее с этим видом спорта, но в итоге выбрал музыку и, как видим, не прогадал.

0: 2006-м на экраны страны выходит боевик «Обратный отчет» с Оксаной Киньшиной и Андреем Мерзликиным в главных ролях. Саундтреком к ленте становится именно хит Воробьева. Интересно, что часть съемок клипа на композицию проходила на стадионе «Локомотив». Там же разворачивается и часть действия боевика. В сюжете фильма переплетались темы футбола и борьбы с терроризмом, поэтому футбольный мотив стал ключевой темой в клипе. Ну а сегодня эта песня прочно ассоциируется со спортом номер один.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: В городе Семенове уличные урны, автобусы, фонтаны и даже водонапорная башня украшены хохломской росписью.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты, отсветы и группы «Божья коровка». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового въезда для граждан Китая до конца будущего года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. Китай 20 мая также решил продлить безвизовый режим для России до конца 27 года. Инициатива касается деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, обменных программ и транзита. Китай ввел односторонний безвизовый режим для граждан России 15 сентября 2025 года, а ответный безвиз для граждан КНР в России вступил в силу 1 декабря того же года. Возможная личная встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии сейчас прорабатывается. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Накануне Рубио заявил, что готов встретиться с Лавровым и главой МИДа КНР Ваны на саммите АСЕАН. Мероприятие проходит в столице Филиппин, Маниле. Рубио будет находиться там до 23 июля. Лавров, в свою очередь, посетит саммит с 21 по 23 число. Король Великобритании Карл III назначил Энди Бернама премьер-министром страны, сообщил Букингемский дворец. Бернам в своей первой речи на посту главы правительства пообещал самые большие изменения за последние 40 лет в политике и экономике королевства. По его словам, предстоит создать новую политическую и экономическую модель. Энди Бернам сменил Кира Стармера на посту главы правящей либористской партии, что автоматически дало ему право формировать новое правительство. Россияне все чаще выбирают смартфоны с поддержкой 5G. За первое полугодие 2026 года их продажи выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в объединенной розничной сети Мегафона и Йота. Согласно результатам тестирования абонентского оборудования в лаборатории оператора, наиболее полно реализует потенциал сетей пятого поколения Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 15 Ultra, Vivo IQ 13, Realme GT 7 Pro и Xiaomi 15. Международная федерация футбола оценила свою выручку от проведения чемпионата мира в рекордные 15 миллиардов долларов. Такую цифру назвал глава ФИФА Джанни Инфантино. Ранее доходы прогнозировались на уровне 11 миллиардов. Выручка предыдущего чемпионата 2022 года в Катаре составила 7,6 миллиарда долларов. Такой значительный рост дохода во многом связан с расширением турнира до 48 команд вместо 32, а также с увеличением стоимости рекламы и билетов. Официальные цены на билеты на финальный матч в воскресенье в Нью-Джерси достигали 34,5 тысяч долларов. У перекупщиков стоимость доходила до 2 миллионов. Матчи чемпионата в США, Канаде и Мексике посетили в совокупности более 6 800 тысяч человек. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз 14», 1994 год.
1: Группа «Божья коровка», «Гранитный камушек».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему птицы летают косяком? Мы привыкли, что в природе не бывает ничего случайного. Если такой способ организации стаи закрепился в ходе эволюции, причем у всех видов перелетных птиц, значит, в этом есть какой-то практический смысл. Как вы знаете, в косяк птицы выстраиваются не как попало. Впереди летит вожак, самый сильный из членов стаи. За ним следуют тоже довольно сильные птицы. Но чем ближе к концам клина, тем они становятся слабее. Это позволяет пернатым в буквальном смысле оседлать некоторые законы аэродинамики. Взмахи крыльев каждой из птиц порождают воздушную волну в виде восходящего потока. Она подхватывает другую птицу, которая летит позади. В результате этого она затрачивает меньше усилий для взмаха, а следующая за ней птица получает уже более мощную воздушную волну. Удивительно, но при такой расстановке каждый член стаи экономит до четверти энергии на перелет. Но клинообразный косяк не всегда оказывается правильным. Это бывает только в безветренную погоду.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В Мичуринске производят еду для космонавтов.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». «Фонари».

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Мираж» в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Капелька света».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

0: свое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, знакомьтесь. Калинник – торт из Рязанской области, который стал настоящим гастрономическим брендом региона. Калинник – десерт, в котором переплелись традиции прошлого и технологии современности. Три вида муки, начинка из калинового джема с легкой горчинкой и сладкая глазурь из белого шоколада и сгущенного молока. Звучит, но очень вкусно. Этот десерт ведет историю от традиционного пирога. Рецепты с начинкой из калины были известны еще в семьях прабабушек, нынешних жителей Рязанской области. Название, как вы догадались, происходит от начинки, которую часто дополняли сушеными яблоками. А сам пирог выпекался в капустном листе несколько часов. Это придавало ему неповторимый аромат. Современные рязанские кондитеры сохранили идею этого традиционного пирога, но сильно усовершенствовали рецепт. Сегодня калинник готовят из ржаной, пшеничной и даже черемуховой муки. Для начинки используют джем, а сам пирог покрывают разноцветной глазурью. И сегодня старинный пирог, по сути, превратился в современный вкусный торт.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Название города Великие Луки значит «большие извороты». Город стоит на реке, которая образует рядом с ним крутые излучины.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Филиппа Киркорова и группы «Несчастный случай». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны. Главные песни большой страны.
1: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем-то

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центробанк зафиксировал изменение графиков ремонтов сибирских нефтеперерабатывающих заводов. Работы сдвинули на осень ради насыщения рынка топливом. Об этом говорится в июльском докладе регулятора по текущему состоянию региональной экономики. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отмечается в документе, основная причина изменения графика ремонта НПЗ – стратегическая безопасность предприятий Сибири. Они из-за своего географического положения остаются недосягаемыми для налетов беспилотников, которые вызвали внеплановые ремонты на заводах в европейской части страны. Россия выслала военного атташе Италии в Москве, а также одного из его коллег, сообщил министр иностранных дел и вице-премьер республики Антонио Таяни. По его словам, это стало ответом на высылку из Италии двух российских военных атташе, о чем было объявлено 9 июля. Рим счел их причастными к шпионской деятельности, выявленной в ходе расследования прокуратуры. В Министерстве иностранных дел России тогда пообещали ответить на решение Италии. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Документ признает особый статус педагогов и расширяет гарантии для них. Учителям, среди прочего, гарантируют профессиональное развитие в течение всего периода работы. Для начинающих педагогов вводится наставничество сроком не менее года. Учителя получат право бесплатно пользоваться электронными образовательными ресурсами, посещать государственные и муниципальные музеи не реже раза в месяц. Они также смогут получать бесплатную юридическую помощь по вопросам педагогической деятельности. Помощь мамам после декретного отпуска – важная инициатива по совершенствованию демографической политики в стране. Об этом заявила Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен пообщалась с многодетными мамами на Уральском форуме «Женщин. Создавая жизнь». По ее словам, еще одним направлением в сфере демографии является формирование комфортной для многодетных семей городской среды. В рамках форума Львова-Белова встретилась с дизайнерами, которые создают уникальную женскую одежду с традиционным русским культурным кодом. На встрече обсудили, как можно упростить продажу отечественных марок одежды через маркетплейсы. Актеры нового фильма «Смешарики. Сквозь вселенные» должны не просто играть, а органично существовать в логике вселенной персонажей. Об этом рассказал спецкор НСН режиссер игровой части киноленты Андрей Мармонтов. В свою очередь, продюсер «Полного метра» Татьяна Павлова рассказала о том, как команда проекта решилась на смелый эксперимент – соединить живую игру и анимацию, так, чтобы зритель поверил в единство миров. Идея появилась в 23-м году, когда франшизе исполнилось 20 лет. Ключевую концепцию совмещения двух реальностей предложил талантливый сценарист Сергей Лукин. Пьяненко. Разработка проекта продолжалась почти год. Основной сложностью стало принципиальное различие технологий создания игрового и анимационного кино, отметила собеседница НСН. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Твои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если слово «кринж» знакомо многим, то значение слова «крипово», уверен, знают немногие. Слово «крипово» пришло в русский язык из английского. «Криппи» означает «жуткий, вызывающий мурашки». Само прилагательное образовано от глагола «to creep» – «ползти». В письменных источниках слово фиксируется с конца 18 века, но широкое распространение получило в 20-м, особенно в жанре хорроров. В русскоязычный интернет слово попало в середине нулевых. Так пользователи описывали странные картинки, истории или персонажей, как крейпи. Со временем форма трансформировалась в крипово. Кстати, именно наречие стало особенно популярно благодаря своей универсальности. Например, «мне крипово», «это крипово» или «здесь крипово». А еще слово идеально вписалось в устную речь, ведь позволяет быстро и емко передать собственное ощущение. Резюмирую. Сегодня крипово – сленговое слово, которое молодежь использует, чтобы описать нечто пугающее, неприятное, вызывающее чувство тревоги, дискомфорта или неловкости.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
3: Торжок – город, чье гостеприимство и вкусные пожарские котлеты были прославлены в стихах Пушкина.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Группа «Винтаж». Знак Водолея.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. В Евросоюзе допустили отмену нового пакета санкций против России. Это предусматривает один из трех сценариев вывода из тупика процесса утверждения рестрикций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Согласование 21-го пакета санкций забуксовало в первую очередь из-за позиции Греции. Она выступила против ограничения поставок европейскими компаниями российского сжиженного природного газа в третьи страны. Среди обсуждаемых вариантов предоставление отсрочки сроком на 24 месяца для вступления ограничений в силу, полная отмена этого пункта санкций, либо отмена всего пакета. По данным Financial Times, содержанием 21-го пакета санкций против России также оказались недовольны Германия, Франция, Италия и Португалия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области, в результате чего погибли 5 человек. Ранены 25, они госпитализированы, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. На месте происшествия ликвидируют последствия атаки. Организован сбор доказательств, устанавливаются типы, модель беспилотника, а также все обстоятельства произошедшего. Российский экспорт пшеницы в июле может стать минимальным с 2017 года. Компания «Совекон» снизила прогноз зарубежных поставок из России до 1,5 миллиона тонн с прежних 2 миллионов. В июле прошлого года экспорт превысил 2 миллиона тонн. Средний показатель за последние 5 лет – 3 миллиона. А главная причина снижения – ограничение навигации через Керченский пролив. Дополнительное давление оказывает слабый спрос со стороны Египта и Турции. По данным Главного таможенного управления Китая, в первой половине этого года КНР резко нарастила закупки российской пшеницы. Поставки увеличились в 3,5 раза год-году, оцениваются 8,7 миллиона долларов. Памятник Николаю II открыли в Верхнеуральске по случаю памятной даты расстрела императорской семьи. Монумент увековечивает визит будущего императора в Верхнеуральск в 1891 году. Памятник установлен у стен Свято-Никольского собора, который был построен в конце 19 века. Краеведы подчеркивают, что император Николай II был атаманом всех казачьих войск России, а Верхнеуральск основали казаки. Сейчас здесь также возрождено казачество. В ночь на 17 июля исполнилось 108 лет со дня расстрела последнего российского императора и его семьи в Екатеринбурге. В эту годовщину по всей России прошли традиционное богослужение и многотысячные крестные ходы. Министерство культуры заявило, что не получало заявления о предоставлении прокатного удостоверения на фильм «Одиссея» американского режиссера Кристофера Нолана. Картина вышла в мировой прокат 17 июля. За первый уикенд фильм заработал более 264 миллионов долларов и стал лучшей картиной в карьере режиссера по кассовым сборам. Роли в ней сыграли актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Зиндая, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и другие. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: морозы.
1: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
2: И у нас для этого три отличных повода.
1: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
2: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
1: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
2: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
1: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Татьяны Картуковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство финансов объявило о приостановке аукционов по размещению облигаций федерального займа в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. Следующий аукцион должен был состояться 22 июля. Минфин планировал в третьем квартале привлечь от размещения облигаций федерального займа с постоянным доходом 1,5 триллиона рублей. Ранее в целях содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин принимал решение не проводить аукционы по размещению ОФЗ 24 июня и 8 июля. В Пермском крае из-за сильных дождей остаются потопленными более 70 жилых домов и 74 приусадебных участка. В результате паводка повреждены мосты, некоторые дома затоплены по крыше. В Октябрьском округе ввели режим чрезвычайной ситуации. Для пострадавших подготовили 2 пункта временного размещения, сообщили в МЧС. Паводки начались в результате сильных ливней. Кроме того, из-за осадков затоплен еще один уральский регион Свердловской области. Помощь мамам после декретного отпуска – важная инициатива по совершенствованию демографической политики в стране. Об этом заявила Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен пообщалась с многодетными мамами на Уральском форуме «Женщин. Создавая жизнь». По ее словам, еще одним направлением в сфере демографии является формирование комфортной для многодетных семей городской среды. В рамках форума Львова-Белова встретилась с дизайнерами, которые создают уникальную женскую одежду с традиционным русским культурным кодом. На встрече обсудили, как можно упростить продажу отечественных марок одежды через маркетплейс. Взаимный туристический поток между Россией и Китаем к концу будущего года составит 6 миллионов поездок, прогнозирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Сегодня Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в Россию для граждан Китая до конца 2027 года. Для россиян Китай продлил такой режим в мае. Между тем, в первом полугодии в России прекратили работу 2700 туркомпаний из-за падения спроса. Это в 1,5 с лишним раза больше, чем годом ранее, сообщает Коммерсант. Генеральный директор Артур Дмитрий Рутюнов в эфире НСН назвал 3 ключевые причины такой ситуация. Это кризис на Ближнем Востоке, не очень удачный сезон продаж в Крыму и на Черноморском побережье, а также понижение лимитов для упрощенной системы налогообложения. Международная федерация футбола расследует поведение игроков сборной Аргентины после финального матча чемпионата мира с командой Испании. Встреча завершилась победой испанцев со счетом 1-0 в дополнительное время. После игры аргентинец Леандро Паредес сначала схватил за горло защитника Эрика Гарсию, затем толкнул полузащитника Гави. Также защитник сборной Аргентины Ноэль Малина попытался сбить с ног испанского футболиста Родри, когда тот праздновал победу. Один из тренеров аргентинской команды Роберто Аяла попытался ударить кулаком в лицо игрока сборной Испании Дани Ольмо. Кроме того, во время награждения сборной Испании все аргентинские футболисты отвернулись от победителей. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 8», 1993 год.
1: Группа «Империя». Поезд на Ленинград.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слыха, чтобы в таком хорошем настроении.

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: На кондитерской фабрике в городе Ялуторовск в советские времена выпускали знаменитые конфеты «Гулливер».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Число пострадавших в результате удара беспилотника вооруженных сил Украины по рейсовому автобусу в городе Шебекино Белгородской области увеличилось до 27 человек, об этом сообщил региональный оперативный штаб. Все пострадавшие госпитализированы. Временно исполняющий обязанности губернатор Александр Шубаев сообщил, что в результате удара погибли 5 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Вечером Шубаев сообщил о гибели одного человека и ранении 10 в результате удара ВСУ по автомойке в Белгороде. Голосование военнослужащих на сентябрьских выборах в зоне спецоперации планируется на временных избирательных участках, которые образованы на территории воинских частей. Об этом сообщила РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова. Если воинская часть находится в населенном пункте в пределах избирательного округа, военнослужащие включаются в список избирательных участков, который образован в общем порядке. Для обеспечения безопасности голосующих военнослужащих ЦИК предусмотрел возможность проводить голосование на территориях возле домов общего пользования и в иных местах. Москва в качестве ответной меры на действия России высылает итальянского военного атташе и его помощника, подтвердила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. 9 июля глава МИДа, вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что Рим высылает двух военных атташе посольства России по обвинению в шпионской деятельности. В российском дипведомстве тогда анонсировали ответные шаги на это решение итальянской стороны. Суд в Нью-Йорке приговорил лидера картеля Синалоа Исмаэля Самбаду по прозвищу Эль Майо к пожизненному заключению без связи с семьей и внешним миром. В 24-м году наркоделец был задержан в аэропорту американского города Эль-Пасо у границы с Мексикой. Самбада начал свою преступную деятельность в 80-х годах в картеле Гвадалахара, где познакомился с Хакином Гусманом по прозвищу Эль Чапо. Они вернулись в свой родной штат Синалоа, где создали собственный наркокартель. Это одна из самых опасных транснациональных преступных организаций в мире. Ее злейший конкурент – наркокартель «Новое поколение Халиска». Одного из его главарей, Немесио Сегера Сервантеса, ликвидировали в Мексике в феврале. После этого в стране начались массовые беспорядки. Бывший президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов объявил о намерении вновь баллотироваться на пост главы организации. Он напомнил, что в 1999 году федерация под его руководством добилась исторического решения. Международный олимпийский комитет официально признал шахматы видом спорта. Теперь он намерен добиться включения шахмат в официальную программу Олимпиады. Илюмжинов руководил ФИДЕ на протяжении 23 лет до 2018 года, когда его отстранили от должности за нарушение кодекса этики. Пост главы ФИДЕ с тех пор занимает Аркадий Дворкович, который также подтвердил намерение баллотироваться на третий срок. Выборы президента ФИДЕ пройдут в сентябре этого года. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Всего в 40 километрах от Альметьевска находится знаменитое Ромашкинское нефтяное месторождение, являющееся сегодня одним из крупнейших в нашей стране.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и группы Carmen. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Индекс государственных облигаций Московской биржи вечером перешел к росту после решения Министерства финансов о приостановке аукционов по размещению ОФЗ. При этом весь день индекс торговался в легком минусе. Индекс государственных облигаций Мосбиржи – основной индикатор рынка российского государственного долга. Он включает наиболее ликвидные облигации федерального займа со сроком окупаемости больше года. По бумагам до 2 лет включительно доходность составляет на сегодня от 14 до 15% годовых. Трехлетние выпуски предлагают доходность на уровне 15,5%. Затем ставки растут еще сильнее. Госдума завтра рассмотрит сразу во втором и третьем чтениях законопроект о мерах для стабилизации топливного рынка. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин. По его словам, поправки в законодательство позволят обеспечить горюче-смазочными материалами как граждан, так и предприятия. Изменения в налоговый кодекс подготовило правительство. Эти поправки Госдума рассматривает незамедлительно. В Евросоюзе допустили отмену нового пакета санкций против России. Это предусматривает один из трех сценариев вывода из тупика процесса утверждения рестрикций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. 21-й пакет санкций не могут согласовать в первую очередь из-за позиции Греции. Она выступила против ограничения поставок европейскими компаниями российского сжиженного природного газа в третьи страны. По данным издания Financial Times, содержанием нового пакета санкций против России также оказались недовольны Германия, Франция, Италия и Португалия. Помощь мамам после декретного отпуска – важная инициатива по совершенствованию демографической политики в стране. Об этом заявила Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен пообщалась с многодетными мамами на Уральском форуме «Женщин, создавая жизнь». По ее словам, еще одним направлением в сфере демографии является формирование комфортной для многодетных семей городской среды. В рамках форума Львова-Белова встретилась с дизайнерами, которые создают уникальную женскую одежду с традиционным русским культурным кодом. На встрече обсудили, как можно упростить продажу отечественных марок одежды через маркетплейсы. Судья окружного суда в американском Окленде, штат Калифорния, предписала Paramount, Skydance и Warner Brothers Discovery на 14 дней приостановить завершение сделки о слиянии. Компании рассчитывали закрыть ее 22 июля. Неделю назад власти Калифорнии и 11 других штатов подали иск о блокировке сделки. Они заявили, что она нанесет ущерб конкуренции на рынках кинопроката и лицензирования контента кабельных телеканалов. Сделка Paramount и Warner Brothers Discovery была согласована в феврале. Ее оценили 81 миллиард долларов, 110 миллиардов с учетом долга. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Число пострадавших в результате удара беспилотника вооруженных сил Украины по рейсовому автобусу в городе Шебекино Белгородской области увеличилось до 27 человек, об этом сообщил региональный оперативный штаб. Все пострадавшие госпитализированы. Временно исполняющий обязанности губернатор Александр Шубаев сообщил, что в результате удара погибли 5 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Вечером Шубаев сообщил о гибели одного человека и ранении 10 в результате удара ВСУ по автомойке в Белгороде. Голосование военнослужащих на сентябрьских выборах в зоне спецоперации планируется на временных избирательных участках, которые образованы на территории воинских частей. Об этом сообщила РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова. Если воинская часть находится в населенном пункте в пределах избирательного округа, военнослужащие включаются в список избирательных участков, который образован в общем порядке. Для обеспечения безопасности голосующих военнослужащих ЦИК предусмотрел возможность проводить голосование на территориях возле домов общего пользования и в иных местах. Москва в качестве ответной меры на действия Рима высылает итальянского военного атташе и его помощника, подтвердила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. 9 июля глава МИДа, вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что Рим высылает двух военных атташе посольству России по обвинению в шпионской деятельности. В российском дипведомстве тогда анонсировали ответные шаги на это решение итальянской стороны. Суд в Нью-Йорке приговорил лидера картеля Синалоа Исмаэля Самбаду по прозвищу Эль-Майо к пожизненному заключению без связи с семьей и внешним миром. В 24 году наркоделец был задержан в аэропорту американского города Эль-Пасо у границы с Мексикой. Самбада начал свою преступную деятельность в 80-х годах в картеле Гвадалахара, где познакомился с Хакином Гусманом по прозвищу Эль-Чапа. Они вернулись в свой родной штат Синалоа, где создали собственный наркокартель. Это одна из самых опасных транснациональных преступных организаций в мире. Ее злейший конкурент – наркокартель «Новое поколение Халиско». Одного из его главарей, Немесио Сегера Сервантеса, ликвидировали в Мексике в феврале. После этого в стране начались массовые беспорядки. Бывший президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов объявил о намерении вновь баллотироваться на пост главы организации. Он напомнил, что в 99 году федерация под его руководством добилась исторического решения. Международный олимпийский комитет официально признал шахматы видом спорта. Теперь он намерен добиться включения шахмат в официальную программу Олимпиады. Илюмжинов руководил ФИДЕ на протяжении 23 лет до 2018 года, когда его отстранили от должности за нарушение кодекса этики. Пост главы ФИДЕ с тех пор занимает Аркадий Дворкович, который также подтвердил намерение баллотироваться на третий срок. Выборы президента ФИДЕ пройдут в сентябре этого года. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: первое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».

0: В городе Арзамас насчитывается 36 церквей и 4 монастыря.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: Ночных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и Дмитрия Колдуна. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. В Евросоюзе допустили отмену нового пакета санкций против России. Это предусматривает один из трех сценариев вывода из тупика процесса утверждения рестрикций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Согласование 21-го пакета санкций забуксовало в первую очередь из-за позиции Греции. Она выступила против ограничения поставок европейскими компаниями российского сжиженного природного газа в третьи страны. Среди обсуждаемых вариантов предоставление отсрочки сроком на 24 месяца для вступления ограничений в силу, полная отмена этого пункта санкций, либо отмена всего пакета. По данным Financial Times, содержанием 21-го пакета санкций против России также оказались недовольны Германия, Франция, Италия и Португалия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области, в результате чего погибли 5 человек. Ранены 25. Они госпитализированы, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. На месте происшествия ликвидируют последствия атаки. Организован сбор доказательств, устанавливаются типы, модель беспилотника, а также все обстоятельства произошедшего. Российский экспорт пшеницы в июле может стать минимальным с 2017 года. Компания «Совекон» снизила прогноз зарубежных поставок из России до 1,5 миллиона тонн с прежних 2 миллионов. В июле прошлого года экспорт превысил 2 миллиона тонн. Средний показатель за последние 5 лет – 3 миллиона. А главная причина снижения – ограничение навигации через Керченский пролив. Дополнительное давление оказывает слабый спрос со стороны Египта и Турции. По данным Главного таможенного управления Китая, в первой половине этого года КНР резко нарастила закупки российской пшеницы. Поставки увеличились в 3,5 раза год к году, оцениваются 8,7 миллиона долларов. Памятник Николаю II открыли в Верхнеуральске по случаю памятной даты расстрела императорской семьи. Монумент увековечивает визит будущего императора в Верхнеуральск в 1891 году. Памятник установлен у стен Свято-Никольского собора, который был построен в конце 19 века. Краеведы подчеркивают, что император Николай II был атаманом всех казачьих войск России, а Верхнеуральск основали казаки. Сейчас здесь также возрождено казачество. В ночь на 17 июля исполнилось 108 лет со дня расстрела последнего российского императора и его семьи в Екатеринбурге. В эту годовщину по всей России прошли традиционное богослужение и многотысячные крестные ходы. Министерство культуры заявило, что не получало заявления о предоставлении прокатного удостоверения на фильм «Одиссея» американского режиссера Кристофера Нолана. Картина вышла в мировой прокат 17 июля. За первый уикенд фильм заработал более 264 миллионов долларов и стал лучшей картиной в карьере режиссера по кассовым сборам. Роли в ней сыграли актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Зиндая, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и другие. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Валерия Лисовская. Алло, алло.

0: Алло.
1: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается.
2: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
3: Привет, это Виктор Рыбин и группа Дюна.
4: Всем привет, с вами группа Унесенные ветром.
1: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Клинская земля – родина стеклянных елочных игрушек России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,4

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Город Иваново после Октябрьской революции считался третьей пролетарской столицей после Москвы и Петрограда.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: выходных дорог.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Високосный год» и «Светы». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
0: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 99.0 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Авраама Руссо в честь дня рождения –